суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

света в заколоченных окнах. Временами был свет, и где-то на том конце можно было услышать ответ.

0: Шоу «Беш» на радио НС начинается. 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, наконец-то, да, наконец-то. Я же не ошибаюсь по поводу чего.
0: Сегодня пятница!
1: Сегодня пятница. Ура, ура.
0: Я ж не поверила своему счастью. Я зашла, перепроверила. И да.
1: А ты этим занималась только что, пока я тебя звала.
0: Вот пятница, друзья. И наконец-то этот день настал. И, кстати, с первым дождем октября. У нас Алматы все равно. Но, мне кажется, сейчас такой, ну, октябрь же, помнишь, 1 сентября? Ну, осень же началась, давай
1: вообще
0: дождя им бахнем.
1: Да, холодрыга сегодня была жесткая.
0: Да, сегодня 2 октября, давай дождя, а потом нормализуется все, поэтому, друзья,
1: ну,
0: все ок.
1: Хотелось бы верить, но при этом готовьтесь, ребятки, к тому, что на дорогах уже пробки, движение, как обычно.
0: Это точно.
1: Срочно включается в головах непонятно что, поэтому выезжайте пораньше, одевайтесь потеплее. Но самое печальное то, что если уж в Алматушке дождь, то в остальных регионах вообще теоретически может быть снег. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте, делитесь, что там у вас в городах происходит. Нам все интересно знать.
0: Да. Пишите, кстати, по номеру 775-106-2011. Этот номер для себя сохраните, потому что много чего интересного у нас есть. У нас есть подарки для вас, у нас есть классная музыка и много полезной информации. Все здесь на Радио НС.
1: Ну и заглядывайте, конечно же, в трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС нас показывают.
0: Да, ну а мы погнали. Начинаем. Да. Всех с пятницей. Ура!
2: Шоу!

0: Песен, друзья, в крутом настрое. В этой рубрике мы слушаем прикольные треки, которые в конце месяца, возможно, попадут в наш утренний плейлист.
1: Но вы, конечно же, голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому прямо сейчас туда переходите, подписывайтесь. Угу. Тем более, если вы никогда еще не участвовали в голосовалке, знайте, что даже есть хэштег «Октябрь2026». Кликайте по нему и находите все песни, которые мы уже успели послушать в октябре. Ну, да. И так будет до конца месяца. Собственно,
0: да, и будьте с нами, друзья. Ну а сегодня мы что слушаем?
1: Сегодня мы слушаем популярную турецкую песню. Она вообще завирусилась в соцсетях. Я первый раз ее услышала именно там, в каких-то сторизах, рилсах. Но потом, случайно, даже не в своем плейлисте, я услышала эту песню. Думаю, блин, надо ее взять. Переводится с турецкого она до тех пор, пока я тебя не увидел или не увидела.
0: Прикольно.
1: Называется «Такисины Гарини Кадар».
0: Прикольно.
1: Вот. Очень длинное название, но мне кажется, вот сейчас, как она только заиграет, многие поймут.
0: Отлично. Я даже знаю людей, которые знают эту песню наизусть.
1: Серьезно?
0: Представляешь?
1: Кто они? Расскажи мне.
0: Спят они сейчас. А мы погнали, давайте послушаем.
1: Давайте.

0: какой-то микс этого уже достаточно популярного трека, но однозначно этой песни нет в нашем плейлисте в эфире Радио НС. Поэтому вы прямо сейчас можете все изменить. Заходите в наш телеграм-канал Радио НС и голосуйте.
1: Да, ну а в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. Все, друзья, зависит от вас. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС, и впереди я расскажу, как влияет общение с бывшими на нынешние отношения.
0: Ого.
1: Не пропустите.
2: На Радио МС.

0: 7 часов 15 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко. С вами доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как влияет общение с бывшими на нынешние отношения.
1: Ну-ка.
0: Американские ученые выяснили, что общение с бывшими может навредить новым отношениям. Угу. Исследователи из Южной Флориды опросили 450 человек, 75% из них мужчины.
1: Так.
0: Оказалось, что люди часто держат связь с эксами как с запасным вариантом. 40% продолжали тепло общаться с бывшими даже в браке или в помолвке. А 90% хотя бы раз пару раз в месяц поддерживали связь с бывшими. Ученые считают, что для нынешнего партнера это как сигнал, что отношения не так важны, ведь запасной вариант уже есть. В общем, бывших вообще сдаем в архив, понятно?
1: Ну, как бы да, как по мне, бывшие на то и бывшие, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Но здороваться при этом обязательно надо.
0: Угу.
1: Да. Да.
0: Поздравлять с днем рождения надо?
2: Спроси.
1: Что за каверзный вопрос, Лима Бимурзина? Гороскоп у нас впереди, не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. На календаре у нас уже с вами 2 октября, пятничка. И гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, овны, сегодня ваше упорство поможет добиться своего без лишних споров. Главное, не тратить силы на то, что не имеет для вас значения.
0: Тельцы, пятница может принести приятный сюрприз от человека, с которым давно не виделись. Встреча или короткое сообщение поднимут настроение.
1: Близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с теми, с кем обычно непросто договориться. Ваше чувство юмора поможет снять любое напряжение.
0: Раки, не отказывайтесь от маленькой радости только потому, что впереди еще много дел. Хорошее настроение тоже заслуживает места в ваших планах.
1: Львы, сегодня удачный момент, чтобы взяться за то, что давно хотелось сделать по-своему. Ваш вариант может оказаться гораздо интереснее ожидаемого.
0: Девы, пятница порадует вас приятным совпадением. Нужная информация появится именно тогда, когда она понадобится. Не придется тратить время на долгие поиски.
1: Весы, сегодня вы можете получить приглашение, которое приятно нарушит привычный ход дня. Не спешите отказываться, вечер обещает быть интересным.
0: Скорпионы, кто-то признается вам в том, о чем вы даже не догадывались. Эта откровенность поможет лучше понять человека и его поступки.
1: Стрельцы, сегодня появится повод гордиться за собой за смелость, на которую вы не сразу решились. Окажется, что первый шаг был самым трудным.
0: Козероги, пятница принесет хорошие новости в финансовом вопросе. Даже небольшое улучшение обстоятельств станет приятным завершением рабочей недели.
1: Водолеи, сегодня вы можете неожиданно увлечься чем-то совершенно новым. Не обязательно сразу искать в этом пользу, иногда достаточно простого интереса.
0: Рыбы, день сложится особенно удачно, если вы не станете торопить события. Пусть все идет своим чередом. Приятный итог может превзойти ожидания.
2: Астрология без гарантий.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС, и мы продолжаем, и мы с Ксенией уже хотим объявить тему «Нихабара». А «Нихабар» — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся и слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы решили задать такой простой вопрос, без сильного напряжения мозга. Вот если бы можно было ездить только на общественном транспорте в вашем городе, на чем бы вы передвигались, на чем бы вы ездили? Ну, например, там троллейбус, автобусы, трамваи. В общем, расскажите. Кратенько, лаконичненько будем слушать.
0: Да, сегодня так на лайте. 8775-106-2011. WhatsApp номер для ваших голосовых.
2: На радио НС.
1: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть крутяцкий зонт от радио НС.

0: погодка, конечно, сегодня в Казахстане. Где-то просто холодно, где-то холодно с осадками. Вот в Актубе нам писали, не, у нас солнечно, плюс 6. И мы такие, сколько? Да лучше пусть дождь идет. Ну, в общем-то, при этом зонтик, он однозначно нужен всем.
1: Кстати, он очень красивый.
0: Крутой, крутой, да, действительно, зонт от Радио НС.
1: Поэтому, друзья, пишите свои заявки. У нас впереди игра «Сейчас спою». Нужно будет спеть свою любимую песню. И, конечно же, вот выиграть зонт нам нужны два участника. 8-7-7-5-106-2-0-11. Наш WhatsApp номер.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
1: Ждем вас.
2: Шоу «Пеш» на Радио НС.

0: спою.
1: Игра «Сейчас спою» прямо сейчас в эфире Радио НС. И как нельзя кстати, друзья, у нас сегодня на кону крутой зонт от Радио НС. Такой брендированный, такого даже нету у нас.
2: Я предлагаю узнать у наших участников, как погода в их городах.
1: Давай, давайте знакомиться. Это Жансая из Тараза. Жансая, привет.
2: Доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Доброе утро. И Муслим из Алматы. Муслим, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так, ну, в Алмате какая погода, мы в курсе. Mm-hmm. Жансая, расскажи нам, пожалуйста, что там в Таразе?
3: Ну, у нас вчера дождь был, и прохладненько.
2: Так. А сегодня нету?
1: Не прояснилось?
3: Нет, сегодня нету.
2: Ага. Ну, может, еще будет. Может, зонтик все-таки понадобится на самом деле.
1: Знаете, что дождь из Тараза сегодня перекочевал в Алмату.
2: Ну, видимо, да. Не можем сказать, что мы сильно этому рады. Ну, я, по крайней мере, точно. Вот. Но если вы выиграете зонт, то какая там уже разница, по сути, есть дождь, нету дождя.
1: Да, будет радостнее ходить под зонтом от Радио НС. Ну что, друзья, мальчики и девочки, поем свои любимые песни. Ну, а наши радиослушатели голосуют за вас в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому уже сейчас переходите и держите свои пальчики наготове.
2: Ну а на рандоме у нас первая была Жансая, поэтому Жансая, тебе после гонга сразу начинать.
5: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось, сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима.
6: Когда ты мне приснился, я все придумала сама.
1: Класс. Молодец, Жансая, умничка. Ну, а теперь очередь Муслима. Муслим, сразу после гонга тоже приступай.
4: Солнце тонулось в море, шли облака на юг, пальмы над головою веяли, как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла, словно воск в руках моих. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Солнце ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Только блики
4: на воде.
1: Два периода, то есть зима и тут пальмы, Марджанджа. Ну как, интересно?
2: Вы меня, конечно, дико извините, ничего личного, но я за тепло.
1: Ну, было здорово. Жансая из Таразы и Муслим из Алматы уже спели свои любимые песни. Голосовалка уже висит в телеграм-канале Радио НС. Теперь дело за малым. Теперь наши радиослушатели будут голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Друзья, все зависит от вас, и узнаем скоро, кому достанется зонтик от Радио НС.
2: Ребят, вы далеко не уходите, итоги будем подводить вместе.
0: Сейчас спою.
7: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: спою.
1: Игра «Сейчас спою» прямо сейчас в эфире Радио НС. Вернее, уже спели мы свои любимые песни. Осталось дело за малым — подвести итоги.
2: Я сейчас тоже как спела. Жалко, микрофоны еще были выключены. Я как коленкой об стол ударилась. Я там такое...
1: Ну, это в теме нашего не хабара. Ой, не хабара говорю, кстати, сейчас спою.
2: Вообще.
1: Все смешалось в голове у Лимы. Но есть у нас два участника, за которых мы голосуем в телеграм-канале Радио НС. Это Жансая из Тараза и Муслим из Алматы. Ребята, еще раз привет.
2: Доброе утро.
3: Привет.
1: Мы так бежали к вам, чтобы подвести итоги. Аж Ксения вон запела.
2: Вот так сделала. Ну что, время, мне кажется, мы достаточно потянули для того, чтобы все голосующие успели перейти в телеграм-канал Радио НС, оставить свои голоса за Жансаю, за Муслима, за зиму или за лето. Ну, да. В общем, надо уже, наверное, тормозить.
1: Да, давайте подводить итоги. Прямо сейчас узнаем, кому из ребят достанется зонт от Радио НС.
2: За вас сегодня, ребят, проголосовало 133 человека.
1: Отлично.
2: И со счетом 29-71 побеждает Жансая из Тараза.
1: Зима победила, получается.
2: Получается, да? Зима победила, Жансая, мы тебя поздравляем. Зонт от Радио НС крутейший.
3: Спасибо,
2: просто
3: большое,
2: достается
3: Юля.
2: Именно тебе. Угу. А Муслим, мне кажется, Муслим джентльмен просто. И поэтому он такой, я так, просто девчат своим голосом порадую. Правда, Муслим?
4: Да, все верно. Я еще сам родом из Тараза, поэтому в любом случае зонтик передал.
1: Все сошлось. Отлично.
2: А я еще люблю Тараз, но все знают, поэтому все, короче, вообще пазл сошелся. Да, настроение у всех прекрасное. Все собираемся и едем в Тараз.
1: Да, Муслим, пиши, пожалуйста, нам почаще. Ты очень здорово поешь. В следующий раз, я думаю, обязательно что-нибудь заберешь от Радио НС. Ну, а Жансаю мы просим выложить кружочек в телеграм-канале Радио НС, там же в комментариях.
2: Тебя голосующие ждут в нашей телеге, ну а мы тебе уже за эфиром расскажем о том, как ты получишь свой приз.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: Angel Alhambras.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятушки, 2 часа у нас, как обычно, в запасе.
3: Да.
4: И в ближайшие минуты я вам расскажу важную информацию, особенно для братьев.
3: Вот. Интересно, для братьев Грим?
4: Да, там любые братья подойдут.
3: Классно. А также в этом часе прослушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, если бы можно было ездить только на общественном транспорте, на чем бы вы ездили? Это может быть троллейбус, автобус, трамвай, да что угодно. Главное, расскажите.
4: Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина будет разыграно в игре «Пит-стоп».
3: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а там накоплено уже 70 тысяч тенге.
4: Ну, а также не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте nes.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Мы вам машем.
3: Мы вам машем, друзья. И даже поцелуйчики вам отправляем, лучики. Ну и продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш» на радио НС.

0: фактам.
1: Ну что, ребятки, 8 часов и 8 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И сейчас все братья, неважно, имеющие сестренок, братишек, обратите на это остро внимание. Да и вообще...
2: Особенно братья Грим, которые только что вышли из студии, спев свою песню.
1: Да-да-да, и вообще все родственники, объединяйтесь и слушайте.
2: Так.
1: Значит, как говорят эксперты, сестре подарок. Себе плюс к счастью. Оказывается, потратить деньги на брата или сестру — это не только способ порадовать родных, но и возможность поднять себе настроение. Исследования показывают, люди, которые тратят деньги на других, нередко чувствуют себя счастливее, чем те, кто расходует такую же сумму только на себя.
2: Класс.
1: И речь не обязательно о дорогих покупках. Иногда достаточно угостить сестру любимым кофе, купить брату что-то, о чем он, например, давно говорил, ну или просто устроиться в местный ужин. Ученые связывают это с тем, что добрые поступки укрепляют отношения и дают ощущение близости. Правда, отдельного исследования, которое доказывало бы особую пользу трат именно на братьев и сестер, нет, к сожалению, но это только пока.
2: Но они просто на радостях, на крыльях счастья улетали из этих опросов,
1: да,
2: и уже не успевали они у них спросить, как оно там.
1: Ну, в общем, короче, в следующий раз, когда захочется сделать приятное вашим родным, можно не сомневаться, радость вполне может оказаться взаимной. Кайфанете и вы, и кайфанутые они. Главное, не залезать ради подарка в долги. А то вместо семейного счастья придется вместе разбираться с какой-то новой кредитной историей.
2: Ой-ой-ой, это
1: вообще
2: точно.
1: Да.
2: А мы с вами как раз-таки братья и сестры.
1: Несите нам
2: подарки.
1: Радио НС, город Алматы.
2: Да-да-да.

0: Ну что, друзья, утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И впереди наша любимая рубрика «Анихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Анихабаре» мы обсуждаем, значит, вот какой вопрос. Если представить, что была бы возможность ездить только на общественном транспорте, что именно бы выбрали? Я вот сидела, думала, знаешь, и поняла, что, наверное, это был бы трамвайчик.
0: Трамвайчик.
1: У меня вот ностальгия по нашим алматинским трамвайчикам. И там так мило тебя укачивают, почти как в поезде, так чух-чух.
0: Мне удалось лишь один раз прокатиться на трамвайчике, когда я была студенткой. Мы очень долго ехали до автовокзала Сайран. Чуть не опоздали на свой автобус.
1: Так.
0: Ну, укачала нас знатно.
1: Ну, я бы вот прям...
0: Есть своя романтика в этом, да.
1: Да. Ну, вот, короче, мой вариант ответа такой.
0: Угу. Ну, а у вас, друзья, рассказывайте. Ждем уже сейчас ваши голосовые, потому что впереди не хабар. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: На радио МС. Разные мысли. Средний класс – это люди, которые не хотят жить на среднюю зарплату. Жирнова. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Духовая печь Хайер плюс варочная поверхность всего за 289 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
3: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспи-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: МС Радиосында Жарнама.

0: Хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Слушателей, друзья, если вам тоже захочется поделиться своим мнением, то, пожалуйста, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня в Нехабаре мы обсуждаем, на чем бы вы именно ездили, если бы была возможность ездить только на общественном транспорте, на автобусах, на троллейбусах, на трамвайчиках, не знаю, может быть, какие-то там велосипедные такси или что-то такое. Ну, в общем, рассказывайте.
3: Да, вот первое голосовое к этому часу. Давай.
5: Доброе утро, девчонка Сатули, как дела?
3: Привет.
4: Доброе утро, Лузик.
5: У нас в семье только один вариант, это автобус, маленький город.
4: Ну,
5: но я себе не представляю их, в котором бы люди додумались создать велосипеды, поезда, самолеты, автобусы, и не додумались бы создать легковой автомобиль. А по поводу сегодняшней ситуации, я удивлен, что в Алма-Ате с ее пробками до сих пор никто не додумался создать мототакси.
4: Почему не
5: додумался? Да, одноместное, да, немножко опасненько, но зато без пробок. Быстро доставят, хоть откуда, хоть куда. Уважаемые алматинцы и казахстанцы, вы бы пользовались бы услугами мототакси?
4: Алжик, ну есть у нас такая услуга мототакси.
3: Реально?
4: Да, можно просто покататься на мотике, если тебе хочется двойкой, а можно, ну, заказать, договориться, и тебя будут отвозить в определенное время.
3: Было бы здорово. Мототаксисты, свяжитесь со мной.
4: Особенно в такую погоду.
3: Идем дальше.
6: Мы не автомобилисты, и у нас, друзья, таксисты. Все у нас благоприятно. Кстати, ездим бесплатно.
3: Это где?
4: Это в Уральске,
3: все понятно. Идем дальше.
7: Наи, добрейшего утра. Замечательные ведущие замечательного радио, замечательной страны.
3: Доброе утречко.
7: Доброе утро всем. Ну, во-первых, хочу поздравить наших милых девушек, Лиму, Ксению, ну и всех сотрудников радио с прошедшим профессиональным праздником, вчерашним днем радио. А что касается автобуса, наверное, что касается общественного транспорта, наверное, все-таки я бы предпочел автобус, потому что в нашем городе семейные, кроме автобуса, другие не ездил троллейбусы, трамваи, троллейбусы обещали, но Советский Союз все разрушил.
3: Вот.
7: И вообще у меня в детстве была мечта, чтобы у меня был маленький металлическая игрушка в виде автобуса. Раньше выпускали такие вот игрушки, а автобус мне не достался.
3: Автобус.
7: Вот так вот.
3: Автобус.
4: Да. Автобус.
8: Все. Доброе утро, радио. У нас вас постоянно слушатели из города Астаны. Значит, до минус 20 градусов я хожу на работу пешком. Работа дома где-то в 4,5 километров. Когда уже минус 20 и больше, я езжу на автобусе. На автобусе доезжаю за 18-20 минут. Но с мая месяца этого года у нас запустили ЛРТ. Остановка, станция прям рядом. Пару раз ездил на ЛРТ, за 8 минут доезжал. Но в основном пока еще более-менее тепло, хожу пешком. Всем удачного дня. С уважением, сын маминой подруги, Жертвым Баласа. Пока-пока.
3: Мадиар, мы в тебе не сомневались вообще. Нисколечко.
4: Нет, не сомневались, да? Ну, до минус 20 он пешком
3: ходит. Это Мадиар, Жертвым Баласа.
4: Лима, ты представляешь, с какими бы слезами я на работу приходила? Даже просто в ноль. Да.
3: Идем дальше.
9: Доброе утро, девчата.
3: Привет.
9: Доброе утро. Радио НС, доброе утро, Казахстан.
3: Привет.
9: Это ваш постоянный слушатель из города Астаны.
3: Привет.
9: Вот, например, я вообще не люблю ездить на общественном транспорте. Вот, я как права получил в 2008 году, с тех пор я забыл, что такое общественный транспорт. Но если придется ездить на общественном транспорте, я бы, наверное, выбрал бы автобусы. Они быстрее, маневристее и более комфортнее. На трамвае я никогда не ездил, но в детстве я ездил на троллейбусе, помню, школу постоянно. Хорошего дня всем.
4: Автобусы, конечно, маневреннее, да, и водители там обычно гонщики такие, прям как будто в Need for Speed.
3: Да-да-да, дрифтуют.
4: Да-да-да.
3: Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, страна. Я бы, наверное, предпочла метро, либо вот ЛРТ. Очень удобно, без пробок, быстро. Единственное, если бы было по всему городу, развивали бы, было бы супер.
4: Ну, кстати, да.
3: Но долго ждать.
4: Ну, конечно, судя по тому, сколько в Алматы метро строили.
3: Идем дальше.
11: Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
3: Доброе утро.
11: А я, если бы мог ездить на каком-то общественном транспорте, я бы 100% выбрал вертолет. Потому что мне на работу добираться целый час. Я работаю в районе и с работы целый час. Единственное, что красит мою дорогу, это то, что я этот час целиком и полностью могу принадлежать только вам, милые дамы. Как-то так.
3: Валентин также написал, что, судя по ценам на зубы, может, скоро и куплю вертолет, имеется в виду.
4: Мне хотелось бы жить в том городе, где вертолеты, самолеты будут общественным транспортом. С огромным удовольствием перееду.
3: За 120 тенге еще.
4: Вообще не вопрос.
3: Последнее к этому часу.
12: Доброе утро, девчата.
3: Привет.
0: Если бы была возможность сейчас на тех трамвайчиках прокатиться, которые были в начале 2000-х, в конце 90-х, вот это был бы класс. Да вообще люблю все, что связано с железной дорогой.
3: Прикольно.
4: Прикольно, будем знать.
3: Да, ну вот такие были голосовые сообщения к этому часу. Друзья, присылайте их еще и рассказывайте свое мнение, делитесь по номеру 775-106-2011.
1: Эй, Бауров, не хавар!
2: Не хавар, родной!
1: А ты видишь, не хавар!
2: Не хавар!
4: Ну и не убегаем, потому что скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Что говорит, спать хочу. И я понимаю, что ей нужна заправка кофе.
1: Очень нужна.
0: Но кофе у меня пока нет, зато у меня есть 20 литров бензина.
1: Да?
0: Да, да. Отлично. Забирайте у нас их, пожалуйста. На радио НС каждый будний день 20 литров бензина в игре «Пит-стоп». И прямо сейчас уже можно и нужно отправлять свои заявки.
1: По номеру 775-106-2011 пишите свои заявки.
0: Нам нужны два участника. Ну а в самом сообщении обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: Пит-стоп. Заглуши машину. Включи удачу.
1: Без 29 на наших часах, и как обычно в это время мы щедро разбазариваем, уж простите, 20 литров бензина.
2: Да, и у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Айнур из Караганды. Айнур, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И Асхат из Костанай.
1: Асхат, привет. Привет.
4: Доброе утро всем, привет!
1: Привет, ты привет. Какой Асхат звонкий! Да. Мне кажется, в Костанае минус 20 уже просто, поэтому он такой, типа, на морозе, на бодрячке.
2: На бодрячке, да.
1: Сколько градусов, Асхат?
4: Ну, сегодня у нас 8 градусов тепла. Ну, ничего страшного, греемся.
1: Молодцы.
2: А в Караганде?
3: Тепло, солнечно, плюс 10.
1: Ну, короче, по алматинским меркам у нас лучше. У нас 15 точно есть, и у нас теплее.
2: И мы мерзнем. Ну что, друзья, у нас есть для вас три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача — отвечать по очереди правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру.
4: Спасибо.
1: Ребята, мы сегодня в Актобе. Как раз-таки первая сегодня самая радиослушательница нам написала, что в Актобе плюс 8, солнечно. Ну и мы решили, что хотим туда поехать. Ну и давайте мы сразу с вами поедем из аэропорта Актобе на гору любви. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Айнура, как ты думаешь?
3: На гору Актобе, да?
1: На гору любви, да, в Актобе, из аэропорта Актобе. Ответ?
2: Айнура,
3: тоже не знаю.
2: Ну, примерно.
1: Такого ответа нет. Цифра.
2: Предположи.
1: 3, 2, 1.
3: 20 километров.
1: 20 километров. Ответ принят. Асхат, твой ответ.
4: Ну, если до любви, я думаю, примерно километра от 3 до 5. Ну, возьмем 4. Давайте так сделаем. 4
1: километра. Отлично. Ответ принят, и мы идем дальше.
2: Отлично, ребята. А если мы поедем на Яндекс.Такси, сколько будет стоить наша поездка из аэропорта Актобе на гору любви? Кто у нас был? Асхат, ты отвечаешь на наш вопрос следующий.
4: Ну, примерно по меркам Актобе, наверное, будет стоить 2500-3000. Вот так. Ну, 2700 сделаем. Пойдет?
2: 2700 сделаем, давай. Сторговались. Айнура, твой ответ?
3: 3500.
2: 3500. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
1: Слушайте, а вообще давайте пойдем пешком.
2: Давай.
1: И скажите, пожалуйста, сколько шагов мы нашагаем согласно Яндекс.Картам, когда будем идти из аэропорта, собственно, того же самого Актобе, на гору любви. Айнура, как ты думаешь?
3: Ну, пусть будет 5000 шагов.
1: 5000. Ответ принят. Асхат, твой ответ?
4: Ну, мой ответ — это, наверное, 1007, не меньше.
1: 7000. Ответы приняты. Давайте узнавать, как на самом деле. Ребятки, если мы с вами поедем по Актобе из аэропорта на гору любви, нам нужно будет преодолеть 10 километров. Точнее, 9 километров и 900 метров. И здесь Асхат оказался ближе и заработал свой первый балл.
4: Ура!
2: На крыльях любви.
4: Клево, клево.
2: Поехал бы он. И следующий вопрос у нас был: сколько стоит Яндекс.Такси, если мы поедем из аэропорта Актобе на гору любви? Правильный ответ — 1690 тенге. Здесь у нас был ближе тоже Асхат. Мы тебя аплодируем.
4: Я знал.
2: Да? Молодец.
1: А в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько шагов мы нашагаем согласно Яндекс.Картам, если будем идти пешочком из аэропорта на гору любви. Так. Правильный ответ — 13697 шагов. И здесь Асхат тоже был. Со счетом 3-0.
4: Ура!
2: Мы тебя поздравляем. 20 литров бензина.
4: Спасибо большое, девчонки.
1: Асхат, какой ты классный. А? Мне кажется, сейчас даже Айнура не расстроилась, услышав твою реакцию.
2: Вообще ноль.
4: Да, Айнура, я поделюсь, не переживай, Айнура. Я поделюсь с тобой бензином.
1: Приезжай, скажи. Я представляю, шланг такой кинул из Кустаная в Караганду, чтобы качнуть ей половинку 10 литров бензина. Нормально.
2: Айнура, не расстраивайся, дорогая, пиши нам еще.
3: Спасибо.
2: Угу. Хорошего дня, Караганде, угу. Огромный привет. Асхат, давай еще раз порадуйся, нам понравилось.
1: Вообще, я вообще.
2: Да.
4: Блин, знаете, что я сейчас делаю? Девчонки, я танцую в машине, жопа земля, мне весело, клево.
2: Молодец.
4: Это классно, блин. Я немножко простыл, но я даже не болею. Классно, я выздоровел. Спасибо вам.
2: Отлично.
1: Ты ж мой хороший, да. Мы отправляем тебе лучики любви и выздоровления в Кустанай. Давай не болей. А за эфиром мы тебе уже расскажем, как ты получишь свои 20 литров бензина.
2: Да, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Шоу Меш на радио НС.

0: Африке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, это же пятница. О, это значит, что настроение уже автоматически хорошее. И еще чуть-чуть, и мы с вами окунемся в выходные. Но прежде чем мы это сделаем, впереди мы гороскопчик послушаем для всех тех, кто проспал во 7 часов утра.
3: Да, ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И сегодня мы фантазируем. Если бы мы могли ездить только на общественном транспорте исключительно, то на чем бы вы ездили? Расскажите, нам интересно послушать.
4: Ну, а еще в этом часе мы вновь будем пытаться взломать наш банкомат. Угу. А в банкомате, между прочим, накопилось уже 70 тысяч тенге.
3: Нормально. А также не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте. Кстати, я там немножечко полайкала нашу трансляцию. Можете тем же самым себя занять. И в телеграм-канале Радио НС подписывайтесь, будьте с нами. Помашем еще раз?
4: Давай еще раз.
3: Машем вам,
4: пятница,
3: друзья.
4: Не помахали.
3: Продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: без гарантий.
1: Ну что, уже 9 часов и 8 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. А на календаре тем временем 2 октября, пятница. И у нас с пылу жару гороскоп. Поехали.
2: Итак, овны, сегодня ваше упорство поможет добиться своего без лишних споров. Главное, не тратить силы на то, что не имеет для вас значения.
1: Тельцы, пятница может принести приятный сюрприз от человека, с которым давно не виделись. Встреча или короткое сообщение поднимут настроение.
2: Близнецы. Сегодня вы легко найдете общий язык даже с теми, с кем обычно не просто договориться. Ваше чувство юмора поможет снять любое напряжение.
1: Раки, не отказывайтесь от маленькой радости только потому, что впереди еще много дел. Хорошее настроение тоже заслуживает места в ваших планах.
2: Львы, сегодня удачный момент, чтобы взяться за то, что давно хотелось сделать по-своему. Ваш вариант может оказаться гораздо интереснее ожидаемого.
1: Девы, пятница порадует вас приятным совпадением. Нужная информация появится именно тогда, когда она понадобится. Не придется тратить время на долгие поиски.
2: Весы, сегодня вы можете получить приглашение, которое приятно нарушит привычный ход дня. Не спешите отказываться, вечер обещает быть интересным.
1: Скорпионы, кто-то признается вам в том, о чем вы даже не догадывались. Эта откровенность поможет лучше понять человека и его поступки.
2: Стрельцы, сегодня появится повод гордиться собой за смелость, на которую вы не сразу решились. Окажется, что первый шаг был самым трудным.
1: Козероги, пятница принесет хорошие новости в финансовом вопросе. Даже небольшое улучшение обстоятельств станет приятным завершением рабочей недели.
2: Водолеи, сегодня вы можете неожиданно увлечься чем-то совершенно новым. Не обязательно сразу искать в этом пользу, иногда достаточно простого интереса.
1: Рыбы, день сложится особенно удачно, если вы не станете торопить события. Пусть все идет своим чередом. Приятный итог может превзойти ожидания.
0: Астрология без гарантий.

0: 9:20 в Казахстане. Друзья, у нас впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем тот момент, если бы вдруг можно было ездить только на общественном транспорте, не было бы личных автомобилей. На чем именно бы вы ездили? Расскажите.
0: Ну, я и так езжу на автобусе, постоянно на общественном транспорте, поэтому если все пересядут на общак, то я сяду за руль. Кто-то должен ездить, и это будет без вреда для общества.
1: Очень-очень интересно, конечно. Но Лимби Мурзин немножко, конечно, лукавит, не прям всегда она ездит на автобусе.
0: Ну, общественные такси, окей.
1: Да. Окей. Но ты за автобус,
0: спалили.
1: Не за метро, не за что-то такое, да?
0: Ну, да, за автобус. У меня даже есть свое любимое место в автобусе, 45-й маршрут. Вам привет, если вы нас слушаете.
1: Деловая.
0: Ищите меня там.
1: Рассказывайте и вы, друзья, о вашем любимом виде общественного транспорта, на чем бы вы с удовольствием ездили.
0: 8-775-106-2011. Шоу
2: на радио МС. Разные мысли. Если все хорошо, значит, все не так уж и плохо. Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: Ну, а теперь, друзья, присаживайтесь поудобнее. Будем слушать очередную порцию голосовых сообщений от наших радиослушателей.
1: Присылайте их нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Вы еще успеваете, но обсуждаем мы сегодня общественный транспорт. Если бы можно было ездить только на нем, на чем бы именно вы ездили?
2: Угу, первое к этому часу.
3: Не, ну если фантазировать, то я бы хотел бы на канатной дорожке, блин, передвигаться.
2: Угу.
3: Вообще не было пробок. Не, я бы выходил бы за полтора часа до работы, не спеша бы целый час на канатном. Вот это дорожки, спокойненько добирался бы до работы.
1: Лжик. Вот фантазер какой, семский канатную дорожку вдруг.
2: Сказали ему пофантазировать, он ушел.
1: В прямом смысле этого слова, мы поняли.
2: Идем дальше.
4: Всем привет.
2: Привет.
4: Вас беспокоит город Костанай, меня зовут Асхат. Я не езжу на общественных транспортах, потому что боюсь. Я как будто сзади кто-то в затылок дышит.
2: Ага.
4: И мне становится неприятно. Я лучше пешком прогуляюсь.
2: Кстати, да, неприятненькое ощущение, когда в затылок дышат. Идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио.
2: Доброе утро.
5: Я из города Павлодар, поэтому, привет, наверное, все-таки романтичнее было бы ездить на трамвае.
1: Ой, они у вас классные.
5: Мне даже дети иногда просят: мам, давай покатаемся. Ну, к сожалению, конечно, не всегда есть возможность кататься на трамвайчике, но еще и смотрю, вот у нас новые трамваи ездят, ну, как бы хотелось бы. Какое-то время у нас даже был ресторан на трамвайчике. И вот я, правда, туда не попала, но хотелось бы. Вот как-то так.
1: Прикольно.
2: Я думаю, что ваши знакомые намек поняли. Сейчас нету его.
1: Я не знаю, нет, вроде говорит, уже нету. Я когда в Павлодаре в прошлом году была, мы первым делом ринулись кататься на трамвайчике. Мы доехали на машине, высижили на остановку и поехали. На нас смотрели, как на индейцев, потому что мы спрашивали, как оплатить трамвайчик.
2: А у меня самое обидное, что я не успела на ресторанчике прокатиться у нас, когда он был.
1: Там не было уборной лимбимо, я ничего не потеряла, да, тяжело было.
2: Окей, идем дальше.
6: Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
6: Сегодня такое оно классное, пасмурное, дождливое.
1: Ой-ой-ой.
6: А, только что вернулась с прогулки на озеро Сайран.
1: Так, молодец.
6: Вот. Я хочу сказать, что в будние дни в офис я езжу на общественном транспорте.
2: Угу.
6: Почему? Потому что это экономно. Во всем плане. В плане бюджета и времени.
2: Так.
6: Вот, машина, да, есть, я уже 15 лет за рулем, но при этом в последние 2 года я поняла, что в Алма-Ате в будние дни ездить на машине при очень развитом общественном транспорте, ну, я не вижу смысла. Поэтому машина стала выходного дня, за город, там, по делам и так далее. А вот в будние дни я стараюсь ездить на общественном транспорте, потому что это экономно, и он у нас очень хорошо развит, кстати.
2: А я думаю...
6: Всем спасибо, желаю всем хороших выходных.
1: Спасибо большое. Взаимно.
2: Тебе
6: всем
2: тоже
6: пока.
2: Хорошего дня. Я думаю, что это так много народу-то стало в автобусе, оказывается, вот оно что.
1: А
2: вот
1: я, знаешь, логика. О чем подумала? Что если бы вот имея машину, мне бы сказали пересядь на общественный транспорт, я бы согласилась только с тем условием, если бы всегда было свободное сидячее место, и я могла там спать, пока мы утром едем на эфир. И чтобы кондуктор или... Ну, они есть вообще кондукторы?
2: Нет.
1: Еще? Нет? Ну тогда водитель, чтобы кричал: Панченко,
2: вставай, проехали.
1: Твоя остановка, на эфир опоздаешь. И я бегом из
2: побольше,
1: автобуса.
2: Побольше автобусов нам, пожалуйста, добавьте.
1: Да.
2: Идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
1: Привет.
2: Спасибо.
7: Из общественного транспорта, наверное, метро лучше. Если бы оно, правда, было бы везде по городу. Вообще люблю бы сама поехать на машине. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Хорошего дня тебе тоже. Идем дальше.
8: Доброе утро, страна. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
8: Я вообще как бы ездил и на трамвае, и на автобусе у нас в городе Павлодар. Они очень прекрасные.
2: Класс.
8: Новые, очень быстро ездят.
2: Ну.
1: Как будто было
2: уехал,
1: какое-то
2: уехал,
1: но, да?
2: Уехал.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего пятничного позитивного настроения.
2: Спасибо.
9: По поводу сегодняшней темы. Я бы предпочитал ездить на автобусе. У нас в Шымкенте только одни автобусы ездят. У нас нет ни троллейбусов, ни трамваев, мы только ездим на автобусе. Там, если нужно куда-нибудь, там, например, домой или на работу, то мы, иногда бывает, мы ездим на автобусе, если исключительно в общественных транспортах ездить. Всем желаю отличного продуктивного дня.
2: Отличного дня, тебе тоже, идем дальше.
10: Девчонки, доброе утро. Красотулки
2: доброе
10: наши.
2: Доброе утро.
10: Если бы был общественный транспорт, я бы выбрал бы троллейбус. Но троллейбус до моего дома не ездит. Еще один такой факт есть. Может, многие не знают. Я сам узнал недавно. Троллейбусы только в Алмате ездят, в Казахстане. Больше никаких городов нету троллейбусов. А так, всем пока-пока. Зуртын Баласимис, Кенжи.
1: Кенжи, кстати, абсолютно прав. Я специально загуглила этот момент. На сегодняшний день троллейбусы в Казахстане работают только в Алматы. Но раньше они были в Караганде, Костанае, Петропавловске, Актобе, Семейже, Сказгане и даже Таразе. Но были закрыты в разные годы из-за сноса инфраструктуры и, ну, экономической нецелесообразности.
2: Уехали все в Алматы.
1: А в Алматушке с 44-го года, между прочим, троллейбусы ходят.
2: Отлично. Вот и последнее к этому часу.
11: Доброе утро. Поезда и корабли.
1: Хороший. Ты мой сладкий. Корабли. Давай ты вырастай скорее и сделай так, пожалуйста, чтобы у нас у всех в Казахстане поезда и корабли стали общественным транспортом.
2: Будем ждать, будем ждать. Вот такие были голосовые сообщения в рубрике «Сегодня не хабар», но мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
12: Эй, Бауров, не хабар.
13: Не хабар, родной.
12: А ты живешь, не хабар.
13: Не хабар.
2: А у нас есть 70 тысяч тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается, и впереди игра «Большой куш». Там мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплена нормальная такая сумма.
1: 70 тысяч тенге у нас там.
0: Ого!
1: Да, и вы можете покуситься на эти денежки, и не просто покуситься, а забрать их с собой, чтобы классно встретить и провести выходные.
0: Да, поэтому ждем ваши заявки уже сейчас по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
1: Шоу «Беж» на радио НС. И, кстати, друзья, я вот смотрю сейчас на свои руки, они у меня начали сохнуть. А все потому, что я забываю пить воду. И хочется напомнить и себе, и вам в лишний раз, и вам, Ксения Сергеевна.
2: Да, спасибо.
1: Да, пусть хорошая вода всегда будет под рукой. Самал – это артезианская вода, которая нужна будет и для дома, и для работы, и для прогулок. Берите всегда с собой, пейте с удовольствием. Заботьтесь о себе и о своих ручках.
2: Да и не только о ручках. Тем более, если бы я выиграла большой куш, я бы как набрала воды сама в целую кучу. Ну, давай знакомиться с нашим сегодняшним участником. Возможно, он думает так же, как и мы.
1: Да, и, кстати, у него есть все шансы забрать 70 тысяч тенге. Нуржан из Ахтубе с нами. Нуржан, привет.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Радио НС.
1: Здравствуйте.
2: Нуржан, скажи, пожалуйста, вот если ты 70 тысяч выиграешь, что ты с ними делать будешь?
3: На своего коня потрачу. Железного.
2: Вовремя поправила. Я-то в курсе, мы-то за эфиром поговорили, что там с железным конем. А все остальные, конечно, могли не понять. Нуржан, ну что, цель хорошая. Твоя задача теперь ответить правильно на 3 вопроса, в которых мы тебе дадим по 3 варианта ответа. Если ты справишься и ответишь верно на все, то денежки достанутся тебе.
1: Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Нуржан, мы начинаем взлом банкомата, и сегодня день рождения электронной почты. Инженер Рэй Томлинсон создал систему, которая позволяла отправлять сообщения между разными компьютерами по сети ARPANET, предшественницы современного интернета. Скажи, пожалуйста, а что отправил Рэй Томлинсон в первом электронном письме? Варианты ответов. Hello, свое имя или набор символов, как ты думаешь?
3: Давайте третий.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Нуржан, продолжаем взлом банкомата. Сегодня еще отмечается день Махатмы Ганди. Скажи, пожалуйста, какое настоящее имя было у Махатмы? Варианты ответов. Первое. Мохандас Карамчанд Ганди. Второе. Харилал Мохандас Ганди. И третье. Самандас Мохандас Ганди. Как ты думаешь?
2: Очень сложный вопрос.
3: Вариант.
1: Какой вариант? Варианты повторяю. Мохандас Карамчанд Ганди. Второе. Харилал Мохандас Ганди. И третье. Самандас Мохандас Ганди.
2: Нам нужен ответ.
3: Первый. Давайте.
1: Цифра номер 1 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Нуржан, еще сегодня отмечается Международный день улыбки. И давай поговорим о знаменитой песне, о гимне абсолютной радости Фаррелла Уильямса «Хэппи». Скажи, пожалуйста, что необычного было в клипе «Хэппи»? Варианты ответов. Он был снят одним дублем, он длится 24 часа, или в нем снялись только люди с именем Фаррелл, как ты думаешь? Нуржан, нам нужен ответ.
3: Давайте 24 часа.
2: Цифра номер 2.
3: Исполнитель Фаррелл, да?
2: Цифра номер 3 принята. И код с Нуржаном из Актобе сегодня получился 3-1-3.
1: В нашем банкомате 70 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Нуржан, ты себе сейчас не представляешь, какую фатальную просто ошибку ты совершил.
1: Это точно.
2: Но давайте обо всем по порядку. В первом вопросе Нуржан ответил правильно. На самом деле, в своем самом первом электронном письме в 1971 году инженер Рэй Томлинсон отправил бессмысленный набор символов. Предположительно, это был верхний ряд клавиатуры. Вот это вот стандартная QWERTY U. IOP.
1: Угу. Во втором вопросе тоже Нуржан ответил правильно. Да, полное имя Махатмы Ганди Мохандас Карамчанд Ганди. А Махатма — это почетное обращение, означающее «великая душа».
2: А вот с третьим вопросом, конечно, получилась нестыковочка. Потому что сначала ты ответил правильно,
1: да,
2: а потом в последний момент ты поменял свою точку зрения. В общем, главная особенность клипа Фаррелла Уильямса на песню «Happy» заключается в том, что это первый в мире круглосуточный 24-часовой музыкальный клип.
3: А я же так и сказал, 24 часа.
2: Вы потом сказали, уважаемый, про Фаррелл. Да, 24 часа и Фаррелл — это два разных ответа.
1: Угу.
2: Но, к сожалению...
3: Я сказал 24 клипе с именно известной «Happy», вот, который...
2: Да. А потом?
3: Песни про улыбку.
2: Да,
3: а 24 часа.
2: У нас, к сожалению, запись эфира.
1: Да, у нас есть запись эфира, но, к сожалению, нету времени это обсудить сейчас в эфире.
3: Я сказал же 24 часа, имеется в виду исполнителя.
1: Дорогой наш, давай за эфиром мы с тобой продолжим нашу беседу. Ну и, к сожалению, своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже в понедельник в нашем банкомате целых 75 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: часов 50 минут в Казахстане. Самое время, друзья, с вами попрощаться. И уже на выходные. В понедельник в 7 часов утра здесь, как и обычно, тем же составом обязательно встретимся.
1: Ну, а всю неделю для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Но беременна.
3: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: алғаш рет портта тұрақ үшін ақы алына бастаған.
1: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
1: МС радиосында Жарнама. 356

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тамыз туу көрсеткіші ең жоғары ай.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 356 60 00.

0: Фрики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, всем пламенный привет! Ну что же, пятница уже здесь, ну а это значит, можно потихоньку переключаться на режим хорошего настроения. Сегодня 2 октября, и впереди у нас еще, ну, как минимум полдня, чтобы успеть порадоваться мелочам, услышать любимую музыку и, конечно, передать привет тем, кто вам дорог. На часах уже 15:01, значит, открываем вовсю программу лайв-чат на радио НС. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, сегодня я буду вашим проводником по миру приветов и поздравлений. Пишите нам на WhatsApp номер 775-100 6-0-11. Делитесь теплыми словами, поздравляйте опять же, пламенные приветствия и все в этом духе, как вы, собственно, и умеете, друзья. Ну а разгонять этот час будет трек с названием Sad Story, то бишь грустная история, но только название пусть остается названием. Грустить сегодня мы точно не собираемся. Погнали!
0: Лайв-чат! Лайв-чат! Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Дэнс-чарт.
1: Ну, друзья, даже песня с таким названием «Sad Story», то бишь «Грустная история», заставила, ну, как минимум, начать мыслить позитивно и как следует взбодриться перед программой Live Chat, где, собственно, и будем читать ваши присланные приветствия. Как, например, здесь. «Здравствуйте, хочу передать привет любимому брату Прокопчук Владимиру. Мой чемпион, скучаю по тебе. Твоя сестра Вероника подписалась. Владимир, Вероника сегодня передает привет своему чемпиону. Скучает и крепко обнимает вас через эфир. Добрый день, радио НС, передайте, пожалуйста, огромный привет из Питера моей сестренке Альбине. Алечка, мы тебя любим и крепко обнимаем. Все будет хорошо, сестренка, дело времени. Твои сестра и племянник. Альбина, привет из Питера уже долетел, надеюсь. Родные напоминают, все обязательно наладится. Главное время и немного терпения. И, конечно, крепко обнимают. Здравствуйте, радио НС. Передайте пламенный привет моему единственному неповторимому мужу Алдамову Рамзану. Очень тебя люблю. Ты мой дом, ты твоя жена Томик, все с сердечками подписано. Рамзан, Томик сегодня сказала очень важные слова, что вы для нее настоящий дом, и, конечно, она вас очень любит. Здравствуйте, дорогой радио НС. Передайте привет моему брату Ернеязу. Наши сейчас выезжают в Есиль, останутся с ночевой у меня. Буду готовить вкусный ужин. Утром в Кустанай поедут. У нас солнечно, тепло. Люблю тебя, брат, твоя сестренка. Кундус подписалась. Ернеяз, у Кундус сегодня дома, как видим. Готовится вкусный ужин, ваши родные уже в пути и останутся с ночевкой. Но а утром их ждет дорога в Кустанай. Сестра передает вам любовь и привет. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жан, как твои дела? Знаю, что скучаешь и хочешь, чтобы скорее прошли эти месяцы. Я безумно тебя люблю и жду. Береги себя и ни о чем не переживай. Я на работе. Буду ждать в понедельник от тебя звонка. Целую тебя крепко и обнимаю, твоя девочка Аира. Али, Аира сегодня на работе, но мысленно, как всегда, рядом с вами. Она очень ждет понедельника и вашего звонка не забудьте. Ну а пока просит ни о чем не переживать и, конечно, беречь себя. А я, друзья, вас прошу присоединяться к нашей дружной компании с вашими дружными сообщениями по номеру WhatsApp 775-106-2011. Пишите.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайв-чат. Новые сообщения умеются, так что почему бы и не зачитать? Здравствуйте, передаю привет своему любимому супругу Игорю. Люблю его зайку, целую. От Луны и Киры привет. Игорь, для вас сегодня такой вот привет от самых родных. Луна и Кира тоже передают привет, а супруга отправляет поцелуй и крепкие объятия. Добрый день, дорогой Радио НС, пятница и вас. Передайте, пожалуйста, привет моей замечательной подруге Розумбетовой Надежде. Большой привет. Она сейчас болеет. Надюша, выздоравливай скорее. Ты нужна нам, наша куколка, наша блондинка. С уважением, твоя Аида. Надюша, Аида сегодня очень ждет вашего возвращения в строй. Поправляйтесь скорее без, собственно, куколки и блондинки. Ваших коллег уже настрой абсолютно не тот. Здравствуйте, я хочу передать привет сыну Прокопчук Владимиру. Малыш, держись, мы тебя любим и ждем. Обнял твой папа. Владимир, папа передает вам крепкое рукопожатие, просит держаться. Вас очень любят и ждут. Это главное, о чем сегодня хочется напомнить. Добрый день, дорогой Радио НС. Как всегда, летит горячий приветик для моей любимой племянницы Алечки от тети Тамары из Кустаная. Пусть даже прохладной осенью на душе у тебя будет тепло и уютно. Пусть здоровье будет крепким, а настроение отличным. Обнимаю, целую и очень скучаю. Алечка, тетя Тамара снова с вами на связи. Пусть за окном осень, зато родные передают вам столько тепла, что хватит на весь сезон. Крепко обнимают. Любимая Радио НС, как здорово, что многие годы вы нас радуете. Труфанову Оксану, поздравляю с днем рождения. Сегодня праздник только твой. Забудь про годы за спиной. Как ни крути, жизнь хороша. Пускай всегда поет душа. Глаза от радости блестят, а дни помедленнее летят. Желаю ей любви и счастья. Знай, жизнь дана, чтоб наслаждаться. С любовью и уважением, Валентина. Подписалась Оксана. Валентина сегодня поздравляет вас с днем рождения. И пусть душа действительно поет, глаза сияют. Ну а впереди будет много поводов радоваться жизни. С праздником, который только сегодня ваш. Смотрим, друзья, что еще имеется. И да, пожалуй, перенесем оставшиеся приветы на следующий выход. Поэтому, друзья, никуда не переключайтесь. 2-3 песенки, и я вновь в строю. А кто же еще не присоединился, успейте это сделать по номеру WhatsApp, что прозвучит прямо сейчас.
0: Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Шампанның тығыны 12 метр биіктікке ұшалар.
0: Жарнама.
4: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Лайф-чат.
1: Друзья, 15 часов 28 минут, половина от этого часа позади. Мы продолжаем новые сообщения читать. И впереди ожидает нас еще много чего, как минимум, позитивного. Здравствуйте. От всей души хочу поздравить учителей общеобразовательной школы номер 93. С прекрасным праздником, Днем Учителя. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть ваш благородный труд приносит радость, уважение и благодарность учеников. Пусть ваши сердца согревают улыбки детей, а в жизни будет побольше светлых и счастливых моментов. Ну что ж, дорогие учителя школы 93, с профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд, терпение, знания, которыми вы делитесь каждый день. Здоровья вам, вдохновения и, конечно, благодарных учеников. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок, люблю тебя так сильно, что словами не передать. Береги себя, родной, моя любовь всегда с тобой, твоя мама Олеся. Владимир, мама Олеся сегодня передает вам свою любовь. Даже словами ее не измерить. Берегите себя, мама всегда с вами сердцем. Прошу поздравить с днем рождения нашу мамулечку Олечку. Мамулечка, ты наша вселенная, самая лучшая, теплая и неповторимая. Крепкого здоровья и будь всегда счастливой, твои доченьки и внученьки. Это от дочерей Александры и Евгении и от внучки Ирины и Полины. Олечка, с днем рождения. Сегодня вас поздравляют сразу несколько поколений вашей семьи. Каждая считает вас своим родным, самым даже добавленным. Добавлю родным человеком. Крепкого здоровья и много счастливых дней. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, моей мамуле в Челябинск привет из Питера от дочери, собственно. Мамуля, я тебя очень сильно люблю и очень соскучилась. Целую и крепко обнимаю, твоя дочь Вика. Мамуля, Вика передает вот такие вот огромные слова тепла, позитива. Да и, в принципе, пламенный привет из Питера. Очень скучает, крепко обнимает и уже мысленно рядом с вами. Как-то так, друзья. Вижу, впереди еще имеется небольшая очередь из сообщений. К ней мы вернемся уже в следующем выходе. Пока же номер WhatsApp, напоминаю вновь, 775-106-0011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат» и, скорее всего, плавно будем ее завершать. Много сообщений успело поступить, и, я так понимаю, они финальные. Добрый день, Радио НС. Передаю самый пламенный привет Джантуре. Самый любимый, дорогой мой брат Алтаным, все будет хорошо. Я всегда рядом и мысленно с тобой. Я тебя люблю и очень-очень-очень сильно скучаю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Сильный, мудрый и добрый. Жду с нетерпением нашей встречи. Целую и крепко тебя обнимаю. Жанеля подписала и Джантуре. Жанеля сегодня снова напоминает, что вы не одни, и впереди обязательно будет встреча. Очень по вам скучают, верят в вас и крепко обнимают через эфир. Добрый день, передайте привет моему брату Мише от Козявки. Я вот приехала с практики, приготовила супчик, сажусь кушать, а тебя не хватает. Сегодня ночью тетушка улетает в Египет. Миша, Козявка вернулась с практики, приготовила супчик, собственно. За столом вас-то не хватает, а тетушка уже этой ночью отправляется в Египет, так что одновременно вы получили и посыл, чтобы скорее момент первый исправляли, а второй, ну, просто, скорее всего, тетушка попросила похвастаться, что улетает в Египет. Здравствуйте, хочу передать по радио привет моим бабушкам и дедушкам, то, что я их очень-очень сильно люблю. Поздравляю их с днем пожилых людей от вашей внучки Каусары. И также передаю своей любимой семье, моей маме Самал и папе Аслану. Я уже прилетела, жду нашей встречи. Люблю и целую. Каусар, какой, ну, очень теплый привет получился. Сразу чувствуется, как сильно вы любите своих бабушек и дедушек. Родителям Самал и Аслану отдельный пламенный привет. Ведь встреча состоится совсем близко, так что уведомить было необходимо. Здравствуйте, передайте привет Игорю Варварюк от Ларисы и Владислава. Как ты там? Там наш друг. Держись, мы с тобой. Игорь, Лариса, Владислав сегодня на связи и передают такую вот дружескую поддержку. Держитесь там, вас помнят и переживают. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, поздравления моей любимой маме Лизат с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и долгих лет жизни. Ну а мою любимую сестренку Акженес поздравляем с днем рождения. Желаю ей огромного счастья, любви, успехов и исполнения всех желаний. С любовью, Мадияр и Перезад. Ну, сразу два повода для семейного праздника. Для Зад самые теплые поздравления, а жены с днем рождения вас, Мадияр Перезад, сегодня передают такой вот пламенный привет и много-много любви. И, наконец, друзья, централизованная библиотечная система города Алматы, отдел комплектования поздравляет коллегу Гайшу Жанарбековну с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов и благополучия. Гайша Жанарбековна, с днем вашего рождения. Сегодня ваши коллеги из отдела поздравляют и желают самые добрые чудеса и пожелания, конечно. Пусть впереди будет много приятных событий и, конечно, поводов для радости. С днем рождения. И на этом, друзья, будем заканчивать. Спасибо за проявленный актив в этом часе. Двигаемся дальше. В следующем музыкальном обязательно услышимся, так что никуда не переключайтесь. Будет интересно.

0: Друзья, на часах 16:02, а значит, открываем новый музыкальный час на радио NS, и начинает его One Republic с песней Someday, то бишь когда-нибудь. Ну, в названии есть что-то обнадеживающее, будто все хорошее еще впереди. Ну, иногда нужно просто дать событиям время, а мы, как всегда, проведем этот час не только с музыкой, но и с пользой. Заглянем в дорожную обстановку мегаполисов, узнаем, какую погоду ждать нам завтра, и, конечно, хорошая музыка никуда не денется. Ну а настроение дальше подхватит группа «Тестостерон» с треком «Ты не мой», а после прозвучит дуэт Тамерлана и Алены, трека «Возврата нет». Так что оставайтесь на волне радио НС, впереди еще много чего интересного. Погнали!
1: НС, мы всегда рядом!

0: Друзья, пришла пора поговорить о дорожной ситуации. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и затруднено движение. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Луганского до Чельтоксана. По проспекту Сейфуллина в южном направлении ожидается затор от улицы Тулеби до Сатпаева 20 минут. Ну и по улице Тимирязева на восток целых полчаса, друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до набережной Хамита Иргалиева. В Астане те же 6 баллов. Больше всего времени потратите по улице Амман и проспекту Мангеликель от улицы Шарля де Голля до улицы Сыгынак. Также ожидается затор по проспекту Туран от Астаны-Арены до той же улицы Сыгынак. Ну и по проспекту Мангеликель простоять придется от проспекта Улы-Дала до улицы Ханов-Кирея и Женебека. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: Ну что ж, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 3 октября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день с небольшим дождем и температурой плюс 18. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 17.
0: Погода.

а мы продолжаем пятничный эфир, друзья, на радио НС. Прямо сейчас звучит для вас Мадонна, Ла Исла Бонита. Уже с первых нот будто переносимся куда-то к теплому морю, солнце, легкий ветер и никаких срочных дел хотя бы на пару минут. Ну, отличный музыкальный побег посреди обычного дня. Ну, а наш музыкальный час тем временем потихоньку приближается к завершению. Но впереди еще финальный музыкальный час, так что вечер только набирает обороты. Ну и напомню, в конце этого часа для вас специальный выпуск новостей. Самые важные события в эфире Радио НС не пропустите. Ну а пока наслаждаемся прекрасными песнями и идем дальше. Радио НС.

0: Амбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Ну что, друзья, встречаем финальный музыкальный час этой пятницы и открываем его вместе с группой «Руки вверх» трек «CVI». Ну и отличный посыл на завершение рабочей недели. Даже если день был насыщенный, самое время оставить все лишнее позади и добавить немного света в настроение. Ну а теперь немного футбольных, друзья, новостей. И имя здесь такое, мимо которого сложно пройти, а именно Лионель Месси. Теперь не только легенда на поле, но и владелец футбольного клуба. Да, аргентинец приобрел испанский «Эльденсе», который базируется в городе Эльда, в провинции Аликанте. О сделке клуб объявил 1 октября. Правда, она еще должна получить одобрение спортивных властей Испании. Ну и это, кстати, уже не первая футбольная покупка Месси. Еще в апреле он приобрел каталонскую «Корнелью». Похоже, теперь у Лео появляется еще одна возможность влиять на футбол уже не только своей игрой, но и развитием клубов. Вот такой поворот от красивых голов к большим решениям за пределами поля. Ну а мы тем временем остаемся на волне радио НС и продолжаем наш финальный музыкальный час. Пусть он действительно будет ярким, как и предлагала нам первая песня «Руки вверх, сияй». Ну а далее, друзья, вас ожидает трек «Dance Monkey». Думаю, каждый из вас ее слышал, а следом группа «Бандерас» и трек «Не вспоминай». Погнали!

0: Друзья, возвращаемся в студию Радио НС. 17 часов 15 минут. Пришла пора поговорить о дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Рысколова со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Букиханова до Сакпакбаева. По проспекту Сейфуллина в северном направлении ожидается затор от Политехнической улицы до Макатаева. 20 минут. Ну и по улице Тимирязева на восток целых полчаса, друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до набережной Хамита Иргалиева. В Астане 6 баллов, движение затруднено. Больше всего времени в столице потратите по улице Сусамыр и Малахова от улицы Усен до Рахмжана Дюсенбаева. Также ожидается затор по проспекту Кабамбай-Батыра от Астаны-Арены до улицы Сарайшек. Ну и по проспекту Туран простоять придется от Астаны-Арены вновь до улицы Динмухамеда Кунаева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Ну а мы продолжаем музыкальный час на радио ОНС. В эфире Ace of Base, трек Never Gonna Say I'm Sorry. У этой песни, знаете, особое настроение, легкое, немного ностальгическое. Мне кажется, многие узнают ее с первых секунд. Но такие композиции напоминают, сколько всего может уместиться в одной музыкальной паузе. Такие вещи, как воспоминания, эмоции и истории. Ну а истории, между прочим, бывают не только в песнях, вновь даже в большом футболе, где за каждым матчем следят миллионы, иногда события развиваются совсем не по сценарию. Сейчас обсуждают, например, ситуацию вокруг Криштиану Роналду после конфликта с тренером Жорже Жесуше. Футболист, по сообщениям СМИ, покинул расположение сборной Португалии. Ну а в заявке на матч против Дании его привычный седьмой номер достался Рафаэлю Леау. Кроме того, Роналду может грозить дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев и денежный штраф. Вот так даже легендарный седьмой номер может оказаться в центре громкой истории. Ну а мы продолжаем наш музыкальный час. Впереди еще музыка, а пятница тем временем движется к вечеру. Оставайтесь с нами.
1: Сузнешава. Та микрофона намагам. НС Радиоса.

0: Ну а что ж, друзья, наша пятница подходит к завершению. Ну и провожает нас сегодня Максим с песней «Научусь летать». Ну, очень символично, ведь иногда, чтобы двигаться дальше, достаточно немного веры в себя, хорошей музыки и людей, которые поддерживают вас рядом. Ну а сегодня есть еще один замечательный повод улыбнуться, а именно Всемирный день улыбки. Ну и пусть это будет не просто дата в календаре, ну а маленькое напоминание. Улыбка ничего не стоит, но иногда может здорово изменить чей-то день. Так что улыбнитесь себе, близким, случайному прохожему. Вдруг именно ваша улыбка кому-то сейчас очень нужна. Ну а мне пора прощаться. Спасибо, что провели эту пятницу вместе с Радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам легкого вечера, хорошего настроения и побольше поводов улыбаться. Пока-пока.
1: НС Радиосында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

пример, Атман, Жук и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мақта кәмпитін тіс дәрігері ойлап тапқан.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tiketon.kz. NS Radio-сында Жарнама. 356

0: Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Грязные мысли. Тот плох таксист, который выбирает короткий маршрут.
1: Жернова. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
2: МС радиосында Жарнама. 306-6-0-0.

0: Хитов с музыка.
1: Хит за хитом.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: сегодня будет шоу-биш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-биш. Включайся.

0: музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.

Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. NS радиосы.